0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: поехали!
2: РМФ
0: информует,
2: что Тадеуш Саутрис и Михаил Кубик в целях будения людскости
3: шикуются до отлету!
2: Codziennie od 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.